людям он нес им надежду, любовь, красоту. Люди взяли его и гвоздями прибили к кресту.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

стало ясно, что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново-ФМ».

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове появился новый маршрут общественного транспорта. Большие ЛиАЗы и МАЗы с номером 47 ходят через весь город от местечка Горина до Минской и обратно. Как сообщает правительство, график движения автобусов сформирован на основании пожеланий жителей. С конечных остановок рейсы стартуют в 5 утра, последние автобусы привозят пассажиров в 11 вечера. На начальном этапе интервал движения составит около получаса, в дальнейшем его сократят до 15 минут. Следить за транспортом в реальном времени можно через приложение Яндекса. В Иванове состоялся 4-й этап велогонки «Россия по городам Золотого кольца». В турнире приняли участие около 100 спортсменов из разных регионов. Маршрут длиной 60 километров прошел по центральным улицам города и повторил путь традиционной первомайской эстафеты. Победу одержали представители Подмосковья. После гонки стартовал вечерний велофестиваль. Более 2000 жителей и гостей областного центра преодолели 12-километровый маршрут. Ивановский театр «Кукол» представил свои спектакли на международном фестивале «Славянский базар» в Республике Беларусь. Ежегодно мероприятие объединяет артистов, музыкантов и творческие коллективы из десятков стран мира. Ивановские кукольники показали две постановки «История одной лисы» и «Гуси-лебеди». 1 сентября предложили сделать выходным для родителей школьников, об этом сообщает ТАСС. Инициативу направили в правительство. В общественной палате считают, что родителям важно иметь возможность проводить ребенка в школу и побывать на праздничных мероприятиях. Особенно это касается семей первоклассников и выпускников. При этом выходной может быть не на весь день. Работодателям предлагают предоставить родителям хотя бы несколько свободных часов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 59 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 42 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, ветер восточный 3,5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На работе с вами Иваново FM.

помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 22 июля.
1: Год 1795.
2: В Москве в имении графа Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. Премьерой стала опера Ивана Козловского на слова Павла Потемкина «Взятие Измаила» или «Зельмира и Смелон». Театр занимал во дворце центральное место. Влияние идей театра

0: Реальность ощущалась во всем. Роскошь соседствовала с бутафорией, парадный двор напоминал сценическое пространство в окружении флигелей и кулис, интерьеры сменяли друг друга, как картины в спектакле. Во время приемов, проходивших в Останкино, после спектакля в том же зале давался бал, а затем следовал ужин в египетском павильоне. Театральная труппа, состоявшая из крепостных графов, насчитывала до 200 актеров, певцов и музыкантов. Это позволяло успешно соперничать с императорским театром, тем более, что репертуар включал более сотни опер, комедий, балетов. Примадонной оперы была блистательная Прасковья Жемчугова, крепостная актриса, ставшая впоследствии супругой графа Шереметьева. В настоящее время Останкино – единственный в России театр 18 века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения.
1: Год 1863.
0: В Петербурге открылась первая линия конки – конно-железной городской дороги. Этот вид общественного транспорта предшествовал электрическому трамваю. Конка представляла собой закрытый экипаж, его тянула по рельсам пара лошадей, управляемая кучером. В местах, где линии конки пересекали крутые подъемы, экипажи поджидали форейтеры, обычно мальчики-подростки. Они подпрягали еще одну-две пары лошадей и помогали преодолеть трудное место, а затем на ровном участке выпрягали дополнительных лошадей.
1: Год 1930.
0: Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях. Как считал Сталин, главным результатом введения трудодня стало равноправие всех колхозников в праве получать вознаграждение за труд. Перед трудоднем все равны, и мужчины, и женщины. Кто больше трудодней выработал, тот больше и заработал. Тут уж ни отец, ни муж попрекать женщину не может, что он ее кормит. Теперь женщина, если она трудится, и у нее есть трудодни, сама себе хозяйка. Трудоднями колхоз освободил женщину и сделал ее самостоятельной. Вот это и значит освобождение женщины-крестьянки. Это и значит колхозный строй, который делает женщину трудовую, равной всякому мужчине трудовому, говорил Сталин. Правда, крестьяне были недовольны, что за трудодни не платили вообще ничего или платили настолько мало, что в народе появилась поговорка «работать за палочку», то есть за отметку в колхозной ведомости. Трудодни просуществовали до середины 60-х годов, когда в колхозах была введена ежемесячная денежная оплата труда.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город 0+.
7: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-233-5-0-263.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове появился новый маршрут общественного транспорта. Большие ЛиАЗы и МАЗы с номером 47 ходят через весь город от местечка Горина до Минской и обратно. Как сообщает правительство, график движения автобусов сформирован на основании пожеланий жителей. С конечных остановок рейсы стартуют в 5 утра, последние автобусы привозят пассажиров в 11 вечера. На начальном этапе интервал движения составит около получаса, в дальнейшем его сократят до 15 минут. Следить за транспортом в реальном времени можно через приложение Яндекса. В Иванове состоялся 4-й этап велогонки «Россия по городам Золотого кольца». В турнире приняли участие около 100 спортсменов из разных регионов. Маршрут длиной 60 километров прошел по центральным улицам города и повторил путь традиционной первомайской эстафеты. Победу одержали представители Подмосковья. После гонки стартовал вечерний велофестиваль. Более 2000 жителей и гостей областного центра преодолели 12-километровый маршрут. Ивановский театр кукол представил свои спектакли на международном фестивале «Славянский базар» в Республике Беларусь. Ежегодно мероприятие объединяет артистов, музыкантов и творческие коллективы из десятков стран мира. Ивановские кукольники показали две постановки «История одной лисы» и «Гуси-лебеди». 1 сентября предложили сделать выходным для родителей школьников, об этом сообщает ТАСС. Инициативу направили в правительство. В общественной палате считают, что родителям важно иметь возможность проводить ребенка в школу и побывать на праздничных мероприятиях. Особенно это касается семей первоклассников и выпускников. При этом выходной может быть не на весь день. Работодателям предлагают предоставить родителям хотя бы несколько свободных часов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 59 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 42 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, ветер восточный 3,5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM. Детям, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
1: «Бегам» для вас. Самоходная бензиновая газонокосилка «Део» с функцией вертикального хранения 23 990 рублей. «Бегам».
2: «Вилишская 3», «Куконковых 141Б» и «Карла Маркса 34» уже до вокзала.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Дыня торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. «Бегам». Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами. Минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке.

0: На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове появился новый маршрут общественного транспорта. Большие ЛиАЗы и МАЗы с номером 47 ходят через весь город от местечка Горина до Минской и обратно. Как сообщает правительство, график движения автобусов сформирован на основании пожеланий жителей. С конечных остановок рейсы стартуют в 5 утра, последние автобусы привозят пассажиров в 11 вечера. На начальном этапе интервал движения составит около получаса, в дальнейшем его сократят до 15 минут. Следить за транспортом в реальном времени можно через приложение Яндекса. В Иванове состоялся 4-й этап велогонки «Россия по городам Золотого кольца». В турнире приняли участие около 100 спортсменов из разных регионов. Маршрут длиной 60 километров прошел по центральным улицам города и повторил путь традиционной первомайской эстафеты. Победу одержали представители Подмосковья. После гонки стартовал вечерний велофестиваль. Более 2000 жителей и гостей областного центра преодолели 12-километровый маршрут. Ивановский театр «Кукол» представил свои спектакли на международном фестивале «Славянский базар» в Республике Беларусь. Ежегодно мероприятие объединяет артистов, музыкантов и творческие коллективы из десятков стран мира. Ивановские кукольники показали две постановки «История одной лисы» и «Гуси-лебеди». 1 сентября предложили сделать выходным для родителей школьников, об этом сообщает ТАСС. Инициативу направили в правительство. В общественной палате считают, что родителям важно иметь возможность проводить ребенка в школу и побывать на праздничных мероприятиях. Особенно это касается семей первоклассников и выпускников. При этом выходной может быть не на весь день. Работодателям предлагают предоставить родителям хотя бы несколько свободных часов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 59 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 42 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, ветер восточный 3,5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

прочь от этой жизни, над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время.

0: За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной город». Гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
9: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чайково, УКН 13-233-00-263.
11: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: В «Бегам» для вас аккумуляторный тренер GreenWorks 24 вольта с аккумуляторами и зарядным устройством в комплекте 5990 рублей. «Бегам».
14: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет закрепился в топ-3 российского авторынка. По итогам первого полугодия продали 64 тысячи автомобилей новой российской марки. На нее приходится уже больше 10% рынка. Почти половина из них – среднеразмерные кроссоверы Т7. Еще около трети – компактная модель Т4. УАЗ запустил производство новой версии пикапа Solaris ST8. У нее более мощный 2-литровый турбодвигатель и 8-ступенчатый автомат. Та же связка, что у более крупной и дорогой модели ST9. Цена стартует с 3 300 000 рублей. Новинка подойдет тем, кому нужна динамика для трассы, а не просто рабочая лошадка. Хавейл H9 будут собирать в России. Производство наладят на заводе «Автотор» в Калининграде. Собственный завод «Хавейл» уже загружен по максимуму. С российской сборкой в линейку внедорожника вернется дизельная версия. Ранее она пропала из линейки. Напомним, в первом поколении H9 уже выпускали в России. Второй поначалу возили из Китая. Audi A7 – яркий представитель модного в свое время класса четырехдверных купе. Возраст машин сегодня переваливает за 10 лет, но цена обслуживания по нынешним меркам адекватная, сопоставима с более народной A6. А по содержанию машина куда интереснее. Подробнее о том, что собой представляет Audi A7 в кузове C5 и какие нюансы надо учесть при покупке спроса.

0: пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36?
5: Чтобы вы чаще улыбались.
4: Чтобы вы экономили свое время.
5: Чтобы стать ближе к вам.
4: Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

слушаете Иваново FM. Домой!

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
4: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Госдуме предложили временно остановить действие утиль сбора на автомобили. По мнению ряда депутатов, эту меру нужно исключить до января 2030 года, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке машин. По словам парламентариев, в последние несколько лет автомобильный сектор испытывает значительное ценовое давление на фоне изменения логистических цепочек, удорожания производства и колебания валютных курсов. Временная приостановка действия утилизационного сбора позволит сдержать дальнейший рост стоимости транспортных средств и повысит доступность машин для населения, считают авторы инициативы. В Иванове появился новый маршрут общественного транспорта. Большие ЛиАЗы и МАЗы с номером 47 ходят через весь город от местечка Горина до Минской и обратно. Как сообщает правительство, график движения автобусов сформирован на основании пожеланий жителей. С конечных остановок рейсы стартуют в 5 утра, последние автобусы привозят пассажиров в 11 вечера. На начальном этапе интервал движения составит около получаса, в дальнейшем его сократят до 15 минут. Следить за транспортом в реальном времени можно через приложение Яндекса. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
5: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново ФМ.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове появился новый маршрут общественного транспорта. Большие ЛиАЗы и МАЗы с номером 47 ходят через весь город от местечка Горина до Минской и обратно. Как сообщает правительство, график движения автобусов сформирован на основании пожеланий жителей. С конечных остановок рейсы стартуют в 5 утра, последние автобусы привозят пассажиров в 11 вечера. На начальном этапе интервал движения составит около получаса, в дальнейшем его сократят до 15 минут. Следить за транспортом в реальном времени можно через приложение Яндекса. В Иванове состоялся 4-й этап велогонки «Россия по городам Золотого кольца». В турнире приняли участие около 100 спортсменов из разных регионов. Маршрут длиной 60 километров прошел по центральным улицам города и повторил путь традиционной первомайской эстафеты. Победу одержали представители Подмосковья. После гонки стартовал вечерний велофестиваль. Более 2000 жителей и гостей областного центра преодолели 12-километровый маршрут. Ивановский театр «Кукол» представил свои спектакли на международном фестивале «Славянский базар» в Республике Беларусь. Ежегодно мероприятие объединяет артистов, музыкантов и творческие коллективы из десятков стран мира. Ивановские кукольники показали две постановки «История одной лисы» и «Гуси-лебеди». 1 сентября предложили сделать выходным для родителей школьников, об этом сообщает ТАСС. Инициативу направили в правительство. В общественной палате считают, что родителям важно иметь возможность проводить ребенка в школу и побывать на праздничных мероприятиях. Особенно это касается семей первоклассников и выпускников. При этом выходной может быть не на весь день. Работодателям предлагают предоставить родителям хотя бы несколько свободных часов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 59 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 42 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная, с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, ветер восточный 3,5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 22 июля.
1: Год 1795.
2: В Москве в имении графа Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. Премьерой стала опера Ивана Козловского на слова Павла Потемкина «Взятие Измаила» или «Зельмира и Смелон». Театр занимал во дворце центральное место. Влияние идей театральности ощущалось во всем. Роскошь соседствовала с бутафорией, парадный двор напоминал сценическое пространство в окружении флигелей и кулис, интерьеры сменяли друг друга, как картины в спектакле. Во время приемов, проходивших в Останкино, после спектакля в том же зале давался бал, а затем следовал ужин в египетском павильоне. Театральная труппа, состоявшая из крепостных графов, насчитывала до 200 актеров, певцов и музыкантов. Это позволяло успешно соперничать с императорским театром, тем более, что репертуар включал более сотни опер, комедий, балетов. Примадонной оперы была блистательная Прасковья Жемчугова, крепостная актриса, ставшая впоследствии супругой графа Шереметьева. В настоящее время Останкино – единственный в России театр 18 века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения.
1: Год 1863.
2: В Петербурге открылась первая линия конки, конно-железной городской дороги. Этот вид общественного транспорта предшествовал электрическому трамваю. Конка представляла собой закрытый экипаж, его тянула по рельсам пара лошадей, управляемая кучером. В местах, где линии конки пересекали крутые подъемы, экипажи поджидали форейтеры, обычно мальчики-подростки. Они подпрягали еще одну-две пары лошадей и помогали преодолеть трудное место, а затем на ровном участке выпрягали дополнительных лошадей.
1: Год 1930.
2: Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях. Как считал Сталин, главным результатом введения трудодня стало равноправие всех колхозников в праве получать вознаграждение за труд. Перед трудоднем все равны, и мужчины, и женщины. Кто больше трудодней выработал, тот больше и заработал. Тут уж ни отец, ни муж попрекать женщину не может, что он ее кормит. Теперь женщина, если она трудится, и у нее есть трудодни, сама себе хозяйка. Трудоднями колхоз освободил женщину и сделал ее самостоятельной. Вот это и значит освобождение женщины-крестьянки. Это и значит колхозный строй, который делает женщину трудовую, равной всякому мужчине трудовому, говорил Сталин. Правда, крестьяне были недовольны, что за трудодни не платили вообще ничего или платили настолько мало, что в народе появилась поговорка «работать за палочку», то есть за отметку в колхозной ведомости. Трудодни просуществовали до середины 60-х годов, когда в колхозах была введена ежемесячная денежная оплата труда.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Госуд из Никивана, Владимирская область, село Чайково. УКРН 12-233-00-363.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами. Минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль плюс.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет закрепился в топ-3 российского авторынка. По итогам первого полугодия продали 64 тысячи автомобилей новой российской марки. На нее приходится уже больше 10% рынка. Почти половина из них – среднеразмерные кроссоверы Т7. Еще около трети – компактная модель Т4. УАЗ запустил производство новой версии пикапа «Solaris» ST8. У нее более мощный 2-литровый турбодвигатель и 8-ступенчатый автомат. Та же связка, что у более крупной и дорогой модели ST9. Цена стартует с 3 300 000 рублей. Новинка подойдет тем, кому нужна динамика для трассы, а не просто рабочая лошадка. Хавейл H9 будут собирать в России. Производство наладят на заводе «Автотор» в Калининграде. Собственный завод «Хавейл» уже загружен по максимуму. С российской сборкой в линейку внедорожника вернется дизельная версия. Ранее она пропала из линейки. Напомним, в первом поколении H9 уже выпускали в России. Второй поначалу возили из Китая. Audi A7 – яркий представитель модного в свое время класса четырехдверных купе. Возраст машин сегодня переваливает за 10 лет, но цена обслуживания по нынешним меркам адекватная, сопоставима с более народной A6. А по содержанию машина куда интереснее. Подробнее о том, что собой представляет Audi A7 в кузове C5 и какие нюансы надо учесть при покупке с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. В пути с вами Иваново FM.

0: отдыхе. С вами Иваново ФМ.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах.

коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы, питьевой.

коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Госдуме предложили временно остановить действие утиль сбора на автомобили. По мнению ряда депутатов, эту меру нужно исключить до января 2030

0: от местечка Горина до Минской и обратно. Как сообщает правительство, график движения автобусов сформирован на основании пожеланий жителей. С конечных остановок рейсы стартуют в 5 утра, последние автобусы привозят пассажиров в 11 вечера. На начальном этапе интервал движения составит около получаса, в дальнейшем его сократят до 15 минут. Следить за транспортом в реальном времени можно через приложение Яндекса. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон у Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Долежневская, 55. Ноль пёс.
5: Выгодно?
6: Да!
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Дыня «Торпеда» 99,90. Персик «Узбекистан» 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
2: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 12-333-5-0-263.
5: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
6: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
7: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
8: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
7: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
8: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
7: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
9: Уважаемый Сергей Большаков, Ивановов поздравляет вас в день, когда вышла легендарная игра Quake и отмечается Всемирный день мозга. Вы родились в день, когда технологии и интеллект сошлись в одной точке. Желаем вам, чтобы ваш мозг работал как мощный процессор, а любые квесты решались быстро и с минимальными потерями.
0: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
2: Окна, двери, потолки, расстрой!
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка «УТРК Тополь». На Лежневской 55. 0+.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
10: Уважаемый Владимир Исаков, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Вы родились, когда технологии и наука встречаются, а это значит, что вы по жизни и стратег, и интеллектуал. Желаем вам, чтобы ваш мозг генерировал идеи не хуже, чем разработчик игр, а все проблемы разбивались о вашу логику. Пусть ваш внутренний герой всегда побеждает.
0: В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область представила разработки ученых и бизнеса в химической и легкой промышленности на совещании Минпромторга. Мероприятие объединило представителей профильного министерства, научного сообщества и бизнеса. Участники обсудили вопросы кооперации двух отраслей, импортозамещения сырья и технологий, ознакомились с проектами ведущих предприятий региона. Как сообщает правительство, Ивановская область сохраняет статус столицы российского ликпрома. В нашем крае производят 95% всей медицинской марли в стране, около 80% постельного белья и более 60% спецодежды. Власти России приступают к формированию новой модели охраны здоровья, в основе которой индивидуальный подход к питанию и развитию спортивной инфраструктуры. Это следует из правительственного документа, который есть в распоряжении агентства ТАСС. Ключевым направлением станет внедрение принципов здорового питания с упором на персонализацию. Подбирать подходящий рацион для граждан планируется с помощью нутригенетики и биохимии питания. Такой подход позволяет выявить генетические особенности, чтобы скорректировать диету. Два областных чемпионата по спорту сверхлегкой авиации пройдут в Иванове на аэродроме Ясюниха 25 и 26 июля. Участники соревнований будут состязаться в умении прокладывать маршрут, экономить топливо в полете и выполнять аэродромные упражнения на мотопарапланах, паралетах и дельталетах. В перерывах спортсмены и инструкторы Ивановской федерации спорта сверхлегкой авиации будут проводить бесплатные мастер-классы по управлению парапланом. Для участия необходимо предварительная регистрация. Подробности можно узнать на сайте Ивановской мэрии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 59 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 42 копейки.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 22 июля.
1: Год 1795.
2: В Москве в имении графа Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. Премьерой стала опера Ивана Козловского на слова Павла Потемкина «Взятие Измаила» или «Зельмира и Смелон». Театр занимал во дворце центральное место. Влияние идей театральности ощущалось во всем. Роскошь соседствовала с бутафорией, парадный двор напоминал сценическое пространство в окружении флигелей и кулис, интерьеры сменяли друг друга, как картины в спектакле. Во время приемов, проходивших в Останкино, после спектакля в том же зале давался бал, а затем следовал ужин в египетском павильоне. Театральная труппа, состоявшая из крепостных графов, насчитывала до 200 актеров, певцов и музыкантов. Это позволяло успешно соперничать с императорским театром, тем более, что репертуар включал более сотни опер, комедий, балетов. Примадонной оперы была блистательная Прасковья Жемчугова, крепостная актриса, ставшая впоследствии супругой графа Шереметьева. В настоящее время Останкино – единственный в России театр 18 века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения.
1: Год 1863.
2: В Петербурге открылась первая линия конки – конно-железной городской дороги. Этот вид общественного транспорта предшествовал электрическому трамваю. Конка представляла собой закрытый экипаж, его тянула по рельсам пара лошадей, управляемая кучером. В местах, где линии конки пересекали крутые подъемы, экипажи поджидали форейтеры, обычно мальчики-подростки. Они подпрягали еще одну-две пары лошадей и помогали преодолеть трудное место, а затем на ровном участке выпрягали дополнительных лошадей.
1: Год 1930.
2: Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях. Как считал Сталин, главным результатом введения трудодня стало равноправие всех колхозников в праве получать вознаграждение за труд. Перед трудоднем все равны, и мужчины, и женщины. Кто больше трудодней выработал, тот больше и заработал. Тут уж ни отец, ни муж попрекать женщину не может, что он ее кормит. Теперь женщина, если она трудится, и у нее есть трудодни, сама себе хозяйка. Трудоднями колхоз освободил женщину и сделал ее самостоятельной. Вот это и значит освобождение женщины-крестьянки. Это и значит колхозный строй, который делает женщину трудовую, равной всякому мужчине трудовому, говорил Сталин. Правда, крестьяне были недовольны, что за трудодни не платили вообще ничего или платили настолько мало, что в народе появилась поговорка «работать за палочку», то есть за отметку в колхозной ведомости. Трудодни просуществовали до середины 60-х годов, когда в колхозах была введена ежемесячная денежная оплата труда.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Дыня Торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
5: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами. Минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская, 55. Ноль плюс.
7: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чайково, ОКН 13-333-50-363.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет закрепился в топ-3 российского авторынка. По итогам первого полугодия продали 64 тысячи автомобилей новой российской марки. На нее приходится уже больше 10% рынка. Почти половина из них – среднеразмерные кроссоверы Т7. Еще около трети – компактная модель Т4. УАЗ запустил производство новой версии пикапа Solaris ST8. У нее более мощный 2-литровый турбодвигатель и 8-ступенчатый автомат. Та же связка, что у более крупной и дорогой модели ST9. Цена стартует с 3 300 000 рублей. Новинка подойдет тем, кому нужна динамика для трассы, а не просто рабочая лошадка. Хавейл H9 будут собирать в России. Производство наладят на заводе «Автотор» в Калининграде. Собственный завод «Хавейл» уже загружен по максимуму. С российской сборкой в линейку внедорожника вернется дизельная версия. Ранее она пропала из линейки. Напомним, в первом поколении H9 уже выпускали в России. Второй поначалу возили из Китая. Audi A7 – яркий представитель модного в свое время класса четырехдверных купе. Возраст машин сегодня переваливает за 10 лет, но цена обслуживания по нынешним меркам адекватная, сопоставима с более народной A6. А по содержанию машина куда интереснее. Подробнее о том, что собой представляет Audi A7 в кузове C5 и какие нюансы надо учесть при покупке с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: вами Иваново FM. В Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область представила разработки ученых и бизнеса в химической и легкой промышленности на совещании Минпромторга. Мероприятие объединило представителей профильного министерства, научного сообщества и бизнеса. Участники обсудили вопросы кооперации двух отраслей, импортозамещения сырья и технологий, ознакомились с проектами ведущих предприятий региона. Как сообщает правительство, Ивановская область сохраняет статус столицы российского легпрома. В нашем крае производят 95% всей медицинской марли в стране, около 80% постельного белья и более 60% спецодежды. Власти России приступают к формированию новой модели охраны здоровья, в основе которой индивидуальный подход к питанию и развитие спортивной инфраструктуры. Это следует из правительственного документа, который есть в распоряжении агентства ТАСС. Ключевым направлением станет внедрение принципов здорового питания с упором на персонализацию. Подбирать подходящий рацион для граждан планируется с помощью нутригенетики и биохимии питания. Такой подход позволяет выявить генетические особенности, чтобы скорректировать диету. Два областных чемпионата по спорту сверхлегкой авиации пройдут в Иванове на аэродроме Ясюниха 25 и 26 июля. Участники соревнований будут состязаться в умении прокладывать маршрут, экономить топливо в полете и выполнять аэродромные упражнения на мотопарапланах, паралетах и дельталетах. В перерывах спортсмены и инструкторы Ивановской федерации спорта сверхлегкой авиации будут проводить бесплатные мастер-классы по управлению парапланом. Для участия необходима предварительная регистрация. Подробности можно узнать на сайте Ивановской мэрии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 59 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 42 копейки.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Правительство России предлагает легализовать угнанные в недружественных странах авто. Сегодня законодательство блокирует регистрацию машин, находящихся в базах Интерпола. Как сообщили в МВД, после начала СВО правоохранители недружественных стран начали массово игнорировать запросы из России о причинах объявления машин в розыск. В итоге правовая коллизия бьет по добросовестным покупателям. Они не могут защитить свои права даже через суд. Новый закон сможет обеспечить эксплуатацию автомобилей ответственным покупателям внутри страны. Аналитики заявили о росте продаж люксовых автомобилей в России. За первое полугодие показатель увеличился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. С января по июнь в стране купили 369 автомобилей в сегменте люкс. По информации агентства «Автостат», лидером среди брендов стал Rolls-Royce. Продано 116 машин этой марки. На втором месте Lamborghini, на третьем Bentley. Также за полгода россияне купили 37 Ferrari, 10 Aston Martin и 3 Maserati. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 22 июля.
1: Год 1795.
2: В Москве в имении графа Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. Премьерой стала опера Ивана Козловского на слова Павла Потемкина «Взятие Измаила» или «Зельмира и Смелон». Театр занимал во дворце центральное место. Влияние идей театральности ощущалось во всем. Роскошь соседствовала с бутафорией, парадный двор напоминал сценическое пространство в окружении флигелей и кулис, интерьеры сменяли друг друга, как картины в спектакле. Во время приемов, проходивших в Останкино, после спектакля в том же зале давался бал, а затем следовал ужин в египетском павильоне. Театральная труппа, состоявшая из крепостных графов, насчитывала до 200 актеров, певцов и музыкантов. Это позволяло успешно соперничать с императорским театром, тем более что репертуар включал более сотни опер, комедий, балетов. Примадонной оперы была блистательная Прасковья Жемчугова, крепостная актриса, ставшая впоследствии супругой графа Шереметьева. В настоящее время Останкино – единственный в России театр 18 века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения.
1: Год 1863.
2: В Петербурге открылась первая линия конки, конно-железной городской дороги. Этот вид общественного транспорта предшествовал электрическому трамваю. Конка представляла собой закрытый экипаж, его тянула по рельсам пара лошадей, управляемая кучером. В местах, где линии конки пересекали крутые подъемы, экипажи поджидали форейтеры, обычно мальчики-подростки. Они подпрягали еще одну-две пары лошадей и помогали преодолеть трудное место, а затем на ровном участке выпрягали дополнительных лошадей.
1: Год 1930.
2: Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях. Как считал Сталин, главным результатом введения трудодня стало равноправие всех колхозников в праве получать вознаграждение за труд. Перед трудоднем все равны, и мужчины, и женщины. Кто больше трудодней выработал, тот больше и заработал. Тут уж ни отец, ни муж попрекать женщину не может, что он ее кормит. Теперь женщина, если она трудится, и у нее есть трудодни, сама себе хозяйка. Трудоднями колхоз освободил женщину и сделал ее самостоятельной. Вот это и значит освобождение женщины-крестьянки. Это и значит колхозный строй, который делает женщину трудовую, равной всякому мужчине трудовому, говорил Сталин. Правда, крестьяне были недовольны, что за трудодни не платили вообще ничего или платили настолько мало, что в народе появилась поговорка «работать за палочку», то есть за отметку в колхозной ведомости. Трудодни просуществовали до середины 60-х годов, когда в колхозах была введена ежемесячная денежная оплата труда.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта.

0: Тополь, на Лежневской, 55.
1: Ноль плюс.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Дыня Торпеда, 99,90. Персик Узбекистан, 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами. Минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Голос Утоснегибова, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-00-363.
5: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
6: Пьяная олень дороги не хозяин.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: воздухе. С вами Иванова ФМ.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет закрепился в топ-3 российского авторынка. По итогам первого полугодия продали 64 тысячи автомобилей новой российской марки. На нее приходится уже больше 10% рынка. Почти половина из них – среднеразмерные кроссоверы Т7. Еще около трети – компактная модель Т4. УАЗ запустил производство новой версии пикапа «Солер» с ST8. У нее более

0: А7 – яркий представитель модного в свое время класса четырехдверных купе. Возраст машин сегодня переваливает за 10 лет, но цена обслуживания по нынешним меркам адекватная, сопоставима с более народной А6. А по содержанию машина куда интереснее. Подробнее о том, что собой представляет Audi A7 в кузове C5 и какие нюансы надо учесть при покупке с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль плюс.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти готовы помочь бизнесменам, пострадавшим при падении дронов в Подмосковье и Тамбовской области. На днях беспилотники атаковали логистические центры Wildberries. В результате ударов погибли несколько человек, пожар уничтожил часть складов с товарами. Напомним, в последние годы Ивановская область является лидером в онлайн-торговле после Москвы и Санкт-Петербурга. С маркетплейсами работают 8,5 тысяч компаний. После недавней атаки около 70 из них заявили об убытках на сумму более миллиарда рублей. В Иванове вновь ловили осенизаторов-нарушителей. Проверки состоялись в районе улиц Свободы и Колотилова. По итогам рейда зафиксировано 6 фактов слива осенизаторских машин в городскую канализацию. На всех перевозчиков составлены протоколы, им грозят штрафы. Мэрия напоминает, что в городе действует станция приема жидких бытовых отходов в районе парка имени Хрущева на улице Кузнецова. Кроме того, ведется строительство еще одной станции на Сарментовой. Специалист Минздрава заявила, что молодость заканчивается после 45 лет. Главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева рассказала, что именно такой возрастной рубеж установлен Всемирной организацией здравоохранения. Ранее в Российской академии наук заявили, что возраст молодежи в стране необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 59 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 42 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная, с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, ветер восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
9: Бегам для вас. Бензопила «Карвер» с системой легкого старта. Канистра для топлива в подарок. Всего за 4990 рублей. Бегам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
11: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Правительство России предлагает легализовать угнанные в недружественных странах авто. Сегодня законодательство блокирует регистрацию машин, находящихся в базах Интерпола. Как сообщили в МВД, после начала СВО правоохранители недружественных стран начали массово игнорировать запросы из России о причинах объявления машин в розыск. В итоге правовая коллизия бьет по добросовестным покупателям. Они не могут защитить свои права даже через суд. Новый закон сможет обеспечить эксплуатацию автомобилей ответственным покупателям внутри страны. Аналитики заявили о росте продаж люксовых автомобилей в России. За первое полугодие показатель увеличился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. С января по июнь в стране купили 369 автомобилей в сегменте люкс. По информации агентства «Автостат», лидером среди брендов стал Rolls-Royce. Продано 116 машин этой марки. На втором месте Lamborghini, на третьем Bentley. Также за полгода россияне купили 37 Ferrari, 10 Aston Martin и 3 Maserati. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. С вами Иваново ФМ.

0: Прости меня.
1: Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: пяти. С вами Иванова ФМ.
1: Не ощутив подвоха, душа остается.
0: В Иванове 6 вечера. Радиоканал Иванова ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иванова ФМ.
2: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти готовы помочь бизнесменам, пострадавшим при падении дронов в Подмосковье и Тамбовской области. На днях беспилотники атаковали логистические центры Wildberries. В результате ударов погибли несколько человек. Пожар уничтожил часть складов с товарами. Напомним, в последние годы Ивановская область является лидером в онлайн-торговле после Москвы и Санкт-Петербурга. С маркетплейсами работают 8,5 тысяч компаний. После недавней атаки около 70 из них заявили об убытках на сумму более миллиарда рублей. В Иванове вновь ловили осенизаторов-нарушителей. Проверки состоялись в районе улиц Свободы и Колотилова. По итогам рейда зафиксировано 6 фактов слива осенизаторских машин в городскую канализацию. На всех перевозчиков составлены протоколы, им грозят штрафы. Мэрия напоминает, что в городе действует станция приема жидких бытовых отходов в районе парка имени Хрущева на улице Кузнецова. Кроме того, ведется строительство еще одной станции на Сарментовой. Специалист Минздрава заявила, что молодость заканчивается после 45 лет. Главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева рассказала, что именно такой возрастной рубеж установлен Всемирной организацией здравоохранения. Ранее в Российской академии наук заявили, что возраст молодежи в стране необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
3: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная, с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, ветер восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 22 июля.
1: Год 1795.
2: В Москве в имении графа Шереметьево открылся театр-дворец Останкино. Премьерой стала опера Ивана Козловского на слова Павла Потемкина «Взятие Измаила» или «Зельмира и Смелон». Театр занимал во дворце центральное место. Влияние идей театральности ощущалось во всем. Роскошь соседствовала с бутафорией, парадный двор напоминал сценическое пространство в окружении флигелей и кулис, интерьеры сменяли друг друга, как картины в спектакле. Во время приемов, проходивших в Останкино, после спектакля в том же зале давался бал, а затем следовал ужин в египетском павильоне. Театральная труппа, состоявшая из крепостных графов, насчитывала до 200 актеров, певцов и музыкантов. Это позволяло успешно соперничать с императорским театром. Тем более, что репертуар включал более сотни опер, комедий, балетов. Примадонной оперы была блистательная Прасковья Жемчугова, крепостная актриса, ставшая впоследствии супругой графа Шереметьева. В настоящее время Останкино – единственный в России театр 18 века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения.
1: Год 1863.
2: В Петербурге открылась первая линия конки – конно-железной городской дороги. Этот вид общественного транспорта предшествовал электрическому трамваю. Конка представляла собой закрытый экипаж, его тянула по рельсам пара лошадей, управляемая кучером. В местах, где линии конки пересекали крутые подъемы, экипажи поджидали форейтеры, обычно мальчики-подростки. Они подпрягали еще одну-две пары лошадей и помогали преодолеть трудное место, а затем на ровном участке выпрягали дополнительных лошадей.
1: Год 1930.
2: Колхозцентр СССР установил оценку и оплату труда в колхозах не в деньгах, а в трудоднях. Как считал Сталин, главным результатом введения трудодня стало равноправие всех колхозников в праве получать вознаграждение за труд. Перед трудоднем все равны, и мужчины, и женщины. Кто больше трудодней выработал, тот больше и заработал. Тут уж ни отец, ни муж попрекать женщину не может, что он ее кормит. Теперь женщина, если она трудится, и у нее есть трудодни, сама себе хозяйка. Трудоднями колхоз освободил женщину и сделал ее самостоятельной. Вот это и значит освобождение женщины-крестьянки. Это и значит колхозный строй, который делает женщину трудовую, равной всякому мужчине трудовому, говорил Сталин. Правда, крестьяне были недовольны, что за трудодни не платили вообще ничего или платили настолько мало, что в народе появилась поговорка «работать за палочку», то есть за отметку в колхозной ведомости. Трудодни просуществовали до середины 60-х годов, когда в колхозах была введена ежемесячная денежная оплата труда.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
7: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
8: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-50-363.
10: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции

0: длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: В Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти готовы помочь бизнесменам, пострадавшим при падении дронов в Подмосковье и Тамбовской области. На днях беспилотники атаковали логистические центры Wildberries. В результате ударов погибли несколько человек. Пожар уничтожил часть складов с товарами. Напомним, в последние годы Ивановская область является лидером в онлайн-торговле после Москвы и Санкт-Петербурга. С маркетплейсами работают 8500 компаний. После недавней атаки около 70 из них заявили об убытках на сумму более миллиарда рублей. В Иванове вновь ловили осенизаторов-нарушителей. Проверки состоялись в районе улиц Свободы и Колотилова. По итогам рейда зафиксировано 6 фактов слива осенизаторских машин в городскую канализацию. На всех перевозчиков составлены протоколы, им грозят штрафы. Мэрия напоминает, что в городе действует станция приема жидких бытовых отходов в районе парка имени Хрущева на улице Кузнецова. Кроме того, ведется строительство еще одной станции на Сарментовой. Специалист Минздрава заявила, что молодость заканчивается после 45 лет. Главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева рассказала, что именно такой возрастной рубеж установлен Всемирной организацией здравоохранения. Ранее в Российской академии наук заявили, что возраст молодежи в стране необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная, с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, ветер восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет закрепился в топ-3 российского авторынка. По итогам первого полугодия продали 64 тысячи автомобилей новой российской марки. На нее приходится уже больше 10% рынка. Почти половина из них – среднеразмерные кроссоверы Т7. Еще около трети – компактная модель Т4. УАЗ запустил производство новой версии пикапа Solaris ST8. У нее более мощный 2-литровый турбодвигатель и 8-ступенчатый автомат. Та же связка, что у более крупной и дорогой модели ST9. Цена стартует с 3 300 000 рублей. Новинка подойдет тем, кому нужна динамика для трассы, а не просто рабочая лошадка. Хавейл H9 будут собирать в России. Производство наладят на заводе «Автотор» в Калининграде. Собственный завод «Хавейл» уже загружен по максимуму. С российской сборкой в линейку внедорожника вернется дизельная версия. Ранее она пропала из линейки. Напомним, в первом поколении H9 уже выпускали в России. Второй поначалу возили из Китая. Audi A7 – яркий представитель модного в свое время класса четырехдверных купе. Возраст машин сегодня переваливает за 10 лет, но цена обслуживания по нынешним меркам адекватная, сопоставима с более народной A6. А по содержанию машина куда интереснее. Подробнее о том, что собой представляет Audi A7 в кузове C5 и какие нюансы надо учесть при покупке с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроемгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Долежневская, 55. Ноль пёс.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность невесты.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Интерес россиян к электромобилям может оказаться кратковременным, а вот гибриды способны сохранить спрос и после нынешнего ажиотажа. По данным аналитиков, за первые 6 месяцев этого года доля электрокаров составила меньше 1%. В июне было продано 748 таких машин, это на 22% меньше, чем год назад. У гибридов динамика заметно выше. В среднем россияне покупают от 6 до 8 тысяч таких автомобилей в месяц. Только в июне продажи подключаемых моделей выросли почти втрое, до 6100 машин. При этом дальнейший рост рынка гибридов пока сдерживают высокая стоимость таких авто, ограниченный выбор и утилизационный сбор. Дополнительной проблемой остается обслуживание автомобилей, которые ввезли в страну неофициально. По Уводе вновь запустили речной трамвайчик. Как сообщает мэрия, жители и гости города могут покататься на водном транспорте в самом центре Иваново. Ранее организатор перевозок на безвозмездной основе провел очистку русла. Теперь судно, курсируя по акватории, естественным образом поможет поддерживать чистоту реки. Прогулка проходит от Соковского до Самойловского моста. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте!
5: Добро пожаловать в ВТБ!
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские власти готовы помочь бизнесменам, пострадавшим при падении дронов в Подмосковье и Тамбовской области. На днях беспилотники атаковали логистические центры Wildberries. В результате ударов погибли несколько человек, пожар уничтожил часть складов с товарами. Напомним, в последние годы Ивановская область является лидером в онлайн-торговле после Москвы и Санкт-Петербурга. С маркетплейсами работают 8,5 тысяч компаний. После недавней атаки около 70 из них заявили об убытках на сумму более миллиарда рублей. В Иванове вновь ловили осенизаторов-нарушителей. Проверки состоялись в районе улиц Свободы и Колотилова. По итогам рейда зафиксировано 6 фактов слива осенизаторских машин в городскую канализацию. На всех перевозчиков составлены протоколы, им грозят штрафы. Мэрия напоминает, что в городе действует станция приема жидких бытовых отходов в районе парка имени Хрущева на улице Кузнецова. Кроме того, ведется строительство еще одной станции на Сарментовой. Специалист Минздрава заявила, что молодость заканчивается после 45 лет. Главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева рассказала, что именно такой возрастной рубеж установлен Всемирной организацией здравоохранения. Ранее в Российской академии наук заявили, что возраст молодежи в стране необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная, с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 69%, ветер восточный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. «Бигам». Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос Утрозднедевала, Владимирская область, село Чириково. Украин 13-333-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Дыня «Торпеда» 99,90. Персик «Узбекистан» 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

пути. С вами Иваново FM.

Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Буланова ФМ.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел.

свечой приходила в храм, умоляла святых, заклинала ветра. И Борей ее слышал, и отче Никола слышал.

и врагов. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони узнают,

вами Иваново-ФМ, первое областное радио.

вами Иваново-ФМ, первое областное радио.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой, кто

0: Иваново FM.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах и не прихватывает.

коня. Только не, только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой.

коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Иваново FM.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.